Я слушаю маестрал, и мой сын слушает маестрал. И мой сын слушает маестрал.